Infinity. Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела.

0: Радио Infinity.
1: За удачу!
2: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

Horizonte.

Тысячу лет, тысячу лет отключен интернет. Связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой.

0: четче сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – сказочная Вихляндия и Оптина пустынь. 27 июня – Витебск, День города. 27 июня – аквапарк «Лужники, Москва». 28 июня – парк развлечений «Остров мечты», Москва. 4 и 26 июля – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 4 июля – паломничество к Матронушке. 5 июля – остров Селигер, Нила Столовича.

Абужа Верхний Днепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться поселок Верхний Непровский.

24 июня 1990 года в Москве на стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, в

0: неизбежно бы начался после издания черного альбома. Таким образом, в истории группы не было поводов для разочарования. Жизнь самого Цоя, прошедшая без вмешательства желтой прессы, поскольку ее тогда просто не было, многими воспринималась как удивительное героико-романтическое приключение. Песни и персона Виктора Цоя по-прежнему вдохновляют самых разных людей. А если погрузиться в бухгалтерию, то Цоя можно смело отнести к артистам, которые продолжают зарабатывать после своей смерти. Через 27 лет после гибели поэта и музыканта мы снова живем в условиях, когда почти все вокруг напрягает. Наверное, поэтому многие песни кино воспринимаются как будто написаны сегодня. Так уж получилось, что в России ожидание перемен стало чем-то вроде образа жизни.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 24 июня ночью и утром ожидается малооблачная погода, во второй половине дня облачная, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Давление 742 мм, будет слабо падать. Температура ночью 10-12, а днем 19-21 градус тепла. Восход солнца в 4 часа 8 минут, заход в 21-29, долгота дня 17 часов и 21 минута. В четверг 25 июня облачная с прояснениями погода. Ночью и днем пройдут небольшие дожди. Ночью 13-15, днем 17-19 градусов тепла. В пятницу без осадков и днем до плюс 20. В субботу до плюс 21 и также без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Радио

0: гостях у Тяпкина.
1: Вот сейчас все обсуждают видео с Марса. Я и задумался. Связь есть за столько миллионов километров, а на даче до сих пор не ловит.

Весной и в начале лета сеют семена ранних сортов, а поздних не раньше августа. Для лучших и дружных всходов семена предварительно проращивают во влажной салфетке в течение 2-3 дней. После на подготовленной грядке делают бороду.

условия богатого урожая – регулярный полив. Почва на грядке с редисом всегда должна быть умеренно влажной. При недостатке влаги корнеплоды станут

0: Житейская мудрость.
1: Мой дедушка давно еще заметил, что если кроты выбираются из нор, то впереди сильный дождь. Сухих вам галош, ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио Инфинити.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь», 27 июня «Витебск. День города», 27 июня «Аквапарк Лужники. Москва», 28 июня «Парк развлечений. Остров мечты. Москва», 4 и 26 июля «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка», 4 июля «Паломничество к Матронушке», 5 июля «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев», 4-5 июля «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. С 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМС. В Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я, ну как?
7: Вау, чисто!
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Всем знаком не стоит притворствовать своим слабостям и сиюминутным желаниям. Многие поступки, совершенные в этот день, будут иметь далеко не самые позитивные последствия. И причиной тому станет неумение держать свои эмоции под контролем.
1: Звезды говорят.
2: Коммуникативные способности овнов в этот день заметно усилятся. Непревзойденный дар красноречия, очаровательная улыбка и непоколебимая уверенность в себе помогут вам расположить на свою сторону даже скептично настроенных собеседников.
0: У тельцов не будет причин переживать за целостность своего бюджета. Вы даже сможете позволить себе ряд необязательных трат, так как крупная премия, которую вы получите сегодня, их с лихвой компенсирует.
2: Близнецы в этот день будут распылять свое внимание на очень противоречивые цели. Сначала вы попытаетесь добиться успеха в профессиональных делах, а затем переключите свои усилия на сферу чувств и межличностных отношений.
0: Раки сегодня с оптимизмом примутся за служебные дела и покажут блестящие результаты. После того, как вы получите признание своих заслуг от лица вышестоящего руководства, желание ежедневно демонстрировать свой профессионализм у вас многократно усилится.
2: Львы проявят очень небрежное отношение к своей личной жизни. Вы по непонятным причинам сблизитесь с человеком, который категорически вам не подходит, а особе, которая испытывает по отношению к вам искренний интерес, ответите жестоким отказом.
0: Девы проведут день в атмосфере полной неопределенности. Вы не сможете понять не только поступки близких людей, но и происходящее в своей собственной душе будет прикрыто для вас плотной завесой тайны.
2: Авантюра, предпринятая весами, в этот день пройдет на удивление успешно. Особо, чей интерес вы попытаетесь завоевать при помощи хитрости и обмана, попадется в вашу ловушку, и уже этим вечером вы отправитесь с ней на свидание.
0: Скорпионам сегодня суждено пережить конфликт собственных желаний и реальных возможностей. Вверх в этой схватке в итоге возьмет ваш рационализм. Понимая, что сделать покупку своей мечты вам пока не по карману, вы откажетесь влезать в долги и отложите эту задумку на более поздние сроки.
2: Стрельцы получат очень заманчивое предложение. Однако вы сможете сдержать свое ликование глубоко внутри, и человек, обратившийся к вам с этой инициативой, будет пребывать в неведении о том, какое решение вы приняли.
0: Козероги сегодня не почувствуют ни желания, ни сил выполнять что-то ответственное или трудоемкое. По вине временного ухудшения самочувствия в рабочие часы вы будете только делать вид, что исправно выполняете возложенные на вас полномочия.
2: Вечером этого дня водолеям предстоит оказаться на незабываемом романтическом свидании. Это и станет для вас главным событием, о котором вы будете мечтать в дневные часы и которое будет неустанно прокручивать в своей голове после его окончания.
0: Рыбам в этот день предстоит испытать мучительное чувство неудовлетворенности своими поступками. Вы будете укорять себя, что не перехватили инициативу у более предприимчивого соперника и не смогли завоевать интерес симпатичного вам человека.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: Глава Дорогобужского округа Константин Серенков вместе с исполнительным директором ПАО «Дорогобуж» Романом Дмитриевым подписали соглашение о социальном партнерстве между администрацией округа и градообразующим предприятием. В рамках соглашения предприятие окажет поддержку в реализации проекта по благоустройству улицы Пушкина, Вала и центральной площади Дорогобужа. ПАО «Дорогобуж» на протяжении многих лет является надежным партнером муниципалитета, активно участвует в решении социально значимых задач, поддерживает проекты в сфере благоустройства, спорта, образования и культуры. Важным шагом в сохранении памяти о тех, кто стал жертвами фашистских преступлений, стало торжественное открытие в селе Алексино мемориального знака, увековечивающего память жителей деревни Мартынково, сожженной карателями в годы Великой Отечественной войны. Символично, что церемония открытия состоялась 22 июня в День памяти и скорби, как еще одно напоминание о необходимости сохранять память о прошлом и передавать ее каждому последующему поколению. На мероприятии присутствовали представители руководства округа, депутаты, общественники, молодежь и местные жители. Глава муниципального округа Константин Серенков поблагодарил всех, кто причастен к установке памятного знака. Депутат Смоленской областной думы, координатор регионального партийного проекта «Роща памяти» Александр Капустин рассказал об истории проекта. Важность сохранения исторической памяти отметили в своей речи председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов. Депутат Дорогобужской окружной думы Сергей Майоров провел параллели с подобными трагическими событиями, которые происходили в годы войны на территории Смоленщины и Республики Беларусь. Настоятель храма в честь мученика Андрея Стратилата, протоиерей Григорий Кикинзон, провел освящение мемориала и отслужил поминальную литию. После минуты молчания в память о погибших участники возложили цветы к мемориалу. Это мероприятие стало для всех собравшихся не только данью уважения к памяти погибших, но и важным моментом единения. Оно акцентирует внимание на необходимости сохранять историческую память на событиях войны, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский информирует о проведении на территории Дорогобужского, Ельнинского и Глинковского муниципальных округов с 23 по 30 июня оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Основные задачи – это предупреждение ДТП, совершаемых водителями мототранспорта, выявление нарушений ПДД, связанных с управлением транспортного средства в состоянии опьянения или отсутствием права управления, задержание мототранспорта, не поставленных на государственный регистрационный учет. Внимание сотрудников госавтоинспекции будет направлено на водителей всех видов мототехники, скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов, в том числе и на несовершеннолетних мотоциклистов. Наша афиша. Уважаемые жители Дорогобужского округа, приглашаем вас на празднование Дня молодежи, одного из самых ярких и энергичных праздников лета, которое состоится 27 июня, начало в 18:00 в Дорогобуже, в роще имени Гагарина. В этот вечер вас ждет насыщенная праздничная программа, выступление диджея, концерт кавер-группы из Смоленска, ну и, конечно, отличное настроение. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и проведите этот вечер вместе. Ждем вас на празднике без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый. Атмосферное давление 741 миллиметр, будет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

Новости. Таксопарки просят смягчить требования к использованию в такси иномарок. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ставки по автокредитам на бэушные машины снижаются. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае средняя полная стоимость кредита по подержанным машинам упала ниже 23%. В начале года было 25,5%. По новым машинам ставки стабильны, в районе 14%. Разрыв между ставками при покупке новых и подержанных автомобилей достиг минимума за 2 года. Это значит, ситуация на рынке автокредитования приближается к норме, но о ее достижении говорить пока рано. Таксопарки просят смягчить требования к использованию иномарок в такси. По введенному в прошлом году закону, внести в реестр такси можно только некоторые автомобили российской сборки. Автомобили ушедших марок для такси почти недоступны. Исключение сделали только для физлиц, и то, если машина находится в собственности более полугода. Оказалось, что в реальности введенная для самозанятых квота не действует, а юридические лица и ИП ей воспользоваться не могут. Реакция правительства пока неизвестна. Россияне все чаще покупают новые мотоциклы. С начала года продано 24 тысячи экземпляров. Продажи выросли на 14%, а в мае темпы даже ускорились. Наибольшим спросом пользуются марки Regal Moto, Moto Land и Vogue. Первые две из них российские, но сборка китайская. Vogue полностью китайский бренд. Популярность мотоциклов постоянно растет уже несколько лет. Это связано с тем, что купить и содержать мотоцикл дешевле, чем машину. Да и пользоваться им в городе часто удобнее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги. Infinity.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
7: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. За неудачный стартовый матч на Мундиале реабилитировалась главная звезда португальской сборной Криштиану Роналду. Лидер команды оформил дубль и стал первым футболистом в истории, забившим на 6 чемпионатах мира. Роналду довел общее число голов на мировых первенствах до 10. Португалия с 4 очками возглавляет группу К, тогда как Узбекистан по-прежнему не набрал очков и занимает последнее место. Руководство клуба НБА Milwaukee Bucks согласовало обмен двукратного MVP лиги Яниса Адетокунбо в Майами Хит. Вместе с 31-летним греческим форвардом во Флориду отправится тяжелый форвард Бобби Портис. Взамен Bucks получат 4 игроков, а также 3 пика первого раунда на предстоящих драфтах вместе с некоторыми другими привилегиями. Адетокунбо провел в Milwaukee все 13 сезонов своей карьеры в НБА, став лидером франшизы по очкам, подборам, передачам и блокшотам, однако из-за травм в прошедшем сезоне он сыграл лишь в 36 матчах. Пресс-служба Лацио официально объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды. 48-летний специалист сменил на этом посту Маурицио Сарри, который ранее покинул римский клуб и возглавил Аталанту. Гаттузо подписал с Орлами 2-летний контракт. Ранее чемпион мира 2006 года работал со сборной Италии и не смог вывести ее на чемпионат мира, уступив Боснии и Герцеговине в стыковых матчах. В минувшем сезоне Лацио финишировал на 9-м месте в национальном чемпионате и уступил в финале Кубка Италии Интеру. Боссы Единой лиги ВТБ приняли решение о расширении турнира. Новыми участниками со следующего сезона станут Владивостокская «Динамо» и «Астана». «Динамовцы» дебютируют в высшем дивизионе в статусе позапрошлогоднего победителя Суперлиги и бронзового призера Кубка России, а «Астана» возвращается после годичного перерыва. Всего в новом сезоне сыграют 12 клубов. Еще есть потенциальные кандидаты на вступление в Единую лигу через сезон. Это Минск, Челябинский ЧБК и Уфимская «Динамо». Это были спортивные события, достойные вашего

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Решение властей Японии пересмотреть стоимость въездных виз не коснется граждан России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. Накануне правительство Японии приняло решение впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы. С 1 июля однократная виза подорожает с 3000 до 15 тысяч йен. А многократная с 6 до 30 тысяч – это более 180 долларов. Власти пояснили, что тарифы поднимут, чтобы привести показатели в соответствии с практикой других стран, пишет издание Japan Times. Главное, о чем стоит знать россиянам – визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения, заявили в АТОР. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно, консульский сбор не взимается.
1: Деньги дороги, как память.
3: По данным исследования, у жителей 71% российских городов средний чек на заказ электроники в интернете выше, чем в Москве. Самые высокие онлайн-траты на эту категорию зафиксированы на Дальнем Востоке – Владивосток, Хабаровск, Якутск, Певек. В Дальневосточном федеральном округе средний чек составляет почти 35 тысяч рублей, что почти на 15% превышает показатель столицы – 30,5 тысяч, и на 12% общероссийские – 31 тысяча рублей. Впереди Москвы находятся и города арктической зоны Российской Федерации, где заказывают в среднем на 33 тысячи рублей. Так, в Апатитах уровень трат составляет 41 тысячу, а в Иркуте и Мончегорске – 39 тысяч рублей.
1: Копейка рубль бережет.
3: Самый бюджетный суп этого лета – свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из 4 человек – 108, подсчитали для РИА Новости аналитики одного из ритейлеров. Они провели расчет стоимости приготовления самых популярных холодных супов в 2026 году. Лидером по доступности стал свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется в 27 рублей, на семью из 4 человек – 108, говорится в сообщении. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи. 200 граммов обойдутся в 38 рублей. На втором месте по стоимости классическая русская окрошка. Одна порция обойдется минимум в 49 рублей. Это вариант с квасом. Самым затратным вариантом оказался гаспачо. Традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
4: Радио Infinity. За удачу

24 июня 1990 года в Москве на стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом». Группе «Кино» как музыкальному феномену выпала жизнь, близкая к идеальной. Они появились в момент, когда рок-н-ролл в СССР становился местом силы, написали песни, ставшие чем-то вроде Библии для неверующей молодежи, и поставили в карьере точку как раз накануне стадионного тура, который неизбежно бы начался после издания «Черного альбома». Таким образом, в истории группы не было поводов для разочарования. Жизнь самого Цоя, прошедшая без вмешательства желтой прессы, поскольку ее тогда просто не было, многими воспринималась как удивительное героико-романтическое приключение. Песни и персона Виктора Цоя по-прежнему вдохновляют самых разных людей. А если погрузиться в бухгалтерию, то Цоя можно смело отнести к артистам, которые продолжают зарабатывать после своей смерти. Через 27 лет после гибели поэта и музыканта мы снова живем в условиях, когда почти все вокруг напрягает. Наверное, поэтому многие песни «Кино» воспринимаются как будто написаны сегодня. Так уж получилось, что в России ожидание перемен стало чем-то вроде образа жизни.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Более чем в 40 регионах России 27 июня будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом сообщает РИА Новости. Ограничения на розничную продажу алкогольной продукции введут в республиках Мариэл, Дагестан, Коми, Мордовия, Алтай, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Калмыкия и Башкирия, а также в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях. Кроме того, ограничительные меры будут действовать в Ленинградской, Магаданской, Калининградской, Смоленской, Брянской, Кировской, Волгоградской, Амурской, Саратовской, Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Вологодской, Оренбургской и Рязанской областях. Благоустройство дворовых территорий в России находится в ведомстве местных властей. Жители при необходимости имеют право подать заявку на проведение работ через органы местного самоуправления. Также это можно сделать по муниципальной программе создания комфортной среды, сообщил в беседе с РТ Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества. По его словам, при первом варианте жители могут напрямую обратиться в администрацию города или района через управляющую компанию или ТСЖ. Это можно сделать лично с помощью заявления или через региональные или муниципальные электронные платформы. При реализации программы комплексного благоустройства заявка оформляется на основе общего собрания собственников квартир. В том числе они определяют список желаемых работ. И в завершении выпуска сборник Бориса Пастернака «Любить иных. Тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе одного из онлайн-кинотеатров. На втором месте оказался сборник «Реквием» стихотворений и поэмы Анны Ахматовой. Антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. В топ-5 также вошли книги «Избранная лирика с иллюстрациями» и Александр Блок «Поэзия невидимка». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
2: Радио Infinity.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: А в этот день события, ставшие историей.
11: 24 июня 1710 года близ Санкт-Петербурга было основано Царское село. Более двух веков оно являлось резиденцией российских монархов, одним из самых привлекательных пригородов Санкт-Петербурга. Первый дворец каменной палаты о 16 светлицах был построен в 1724 году Иоганном Браунштейном по повелению царицы Екатерины Алексеевны на месте уцелевшей от военных действий усадьбы первого хозяина поместья. Расширение Царской мызы повлекло за собой увеличение количества дворцовых служащих. Рядом с резиденцией начала создаваться слобода. Постройки, располагавшиеся в непосредственной близости к императорскому дворцу, образовали сначала Садовую, а впоследствии Служительскую, ныне Среднюю и Малую улицы. В 1728 году имение перешло к цесаревне Елизавете Петровне. До ее вошествия на престол в 1741 году единственной значительной постройкой в Царском селе была Знаменская церковь, созданная в 1734 году. Навсегда связана с Царским селом имя Александра Пушкина, запечатленная в известных всему миру царскосельских памятниках и названиях улиц. Сегодня это город Пушкин, который входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга.
12: 24 июня 1990 года в Москве на стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом». Смерть Виктора Цоя стала шоком для множества поклонников. В Кривоарбатском переулке в Москве появилась «Стена Цоя», которую поклонники группы исписали надписями «Кино» и «Цой жив». Там же планировали установить музыканту памятник босиком и сидящему на мотоцикле. Однако из-за протестов жителей окрестных домов и самих поклонников певца памятник установлен не был. Также не получилось поставить памятник музыканту рядом с МГУ. Жильцы соседних домов собирались на муниципальное собрание и постановили: приходящая к памятнику молодежь будет нарушать их покой и тишину. Вскоре памятник все же был установлен на месте гибели Виктора Цоя на трассе под Ригой, а также памятник певцу был временно установлен в июле 2009 года в Санкт-Петербурге на Невском проспекте рядом с кинотеатром «Аврора» перед презентацией фильма Алексея Учителя «Последний герой» документальной работы о Викторе Цое. В 2015 году данный памятник был заново установлен уже в городе Окуловка Новгородской области на площади у железнодорожного вокзала.
10: А в этот день события, ставшие историей.
1: Infinity.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск», «День города». 27 июня – «Аквапарк Лужники, Москва». 28 июня – «Парк развлечений Остров Мечты, Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер», «Нило-Столобинская пустынь», «Ржев». 4-5 июля – «Минск», «Замки мира» и «Несвежа», «Дудутки» в дни празднования Дня независимости Белоруссии, 19900. 11 июля – «Тверь», теплоходная прогулка по Волге, «Ржев». С 16 по 20 июля – «Казань», «Ешкар-Ала-Чебоксары» фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля – «Три дня, две ночи», большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля – «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Зоопарк», «Дельфинарий». С 23 по 27 июля – «День ВМС» в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: притворствует своим слабостям и сиюминутным желаниям. Многие поступки, совершенные в этот день, будут иметь далеко не самые позитивные последствия. И причиной тому станет неумение держать свои эмоции под контролем.
1: Звезды говорят.
2: Коммуникативные способности овнов в этот день заметно усилятся. Непревзойденный дар красноречия, очаровательная улыбка и непоколебимая уверенность в себе помогут вам расположить на свою сторону даже скептично настроенных собеседников.
0: У тельцов не будет причин переживать за целостность своего бюджета. Вы даже сможете позволить себе ряд необязательных трат, так как крупная премия, которую вы получите сегодня, их с лихвой компенсирует.
2: Близнецы в этот день будут распылять свое внимание на очень противоречивые цели. Сначала вы попытаетесь добиться успеха в профессиональных делах, а затем переключите свои усилия на сферу чувств и межличностных отношений.
0: Раки сегодня с оптимизмом примутся за служебные дела и покажут блестящие результаты. После того, как вы получите признание своих заслуг от лица вышестоящего руководства, желание ежедневно демонстрировать свой профессионализм у вас многократно усилится.
2: Львы проявят очень небрежное отношение к своей личной жизни. Вы по непонятным причинам сблизитесь с человеком, который категорически вам не подходит, а особе, которая испытывает по отношению к вам искренний интерес, ответите жестоким отказом.
0: Девы проведут день в атмосфере полной неопределенности. Вы не сможете понять не только поступки близких людей, но и происходящее в своей собственной душе будет прикрыто для вас плотной завесой тайны.
2: Авантюра, предпринятая весами, в этот день пройдет на удивление успешно. Особо чей интерес вы попытаетесь завоевать при помощи хитрости и обмана, попадется в вашу ловушку, и уже этим вечером вы отправитесь с ней на свидание.
0: Скорпионам сегодня суждено пережить конфликт собственных желаний и реальных возможностей. Верх в этой схватке в итоге возьмет ваш рационализм. Понимая, что сделать покупку своей мечты вам пока не по карману, вы откажетесь влезать в долги и отложите эту задумку на более поздние сроки.
2: Стрельцы получат очень заманчивое предложение, однако вы сможете сдержать свое ликование глубоко внутри, и человек, обратившийся к вам с этой инициативой, будет пребывать в неведении о том, какое решение вы приняли.
0: Козероги сегодня не почувствуют ни желания, ни сил выполнять что-то ответственное или трудоемкое. По вине временного ухудшения самочувствия в рабочие часы вы будете только делать вид, что исправно выполняете возложенные на вас полномочия.
2: Вечером этого дня водолеям предстоит оказаться на незабываемом романтическом свидании. Это и станет для вас главным событием, о котором вы будете мечтать в дневные часы и которое будет неустанно прокручивать в своей голове после его окончания.
0: Рыбам в этот день предстоит испытать мучительное чувство неудовлетворенности своими поступками. Вы будете укорять себя, что не перехватили инициативу у более предприимчивого соперника и не смогли завоевать интерес симпатичного вам человека.

0: открывая футбольную Америку.
1: Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду наконец-то забил на 6-м чемпионате мира и сразу дважды. Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0. Гол на 6-й минуте сделал Роналду первым игроком в истории, забивавшим на 6 мундиалях. Второй довел его счет до 10 голов и побил рекорд Эйсебио. Теперь Криштиану лучший бомбардир Португалии в истории чемпионатов мира. Португалия с 4 очками возглавляет группу К. В следующем туре команду ждет Колумбия.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Норвегии спустя 28 лет сыграет в плей-офф чемпионата мира. Викинги обыграли Сенегал 3-2. И главным виновником этого события стал Эрлинг Холланд, оформивший второй дубль на турнире. В активе нападающего Манчестер Сити теперь 4 гола. Среди норвежцев на чемпионатах мира больше не забивал никто. Теперь у Норвегии 6 очков, и в последнем туре она встретится с Францией, у которой баллов столько же.
0: Попутного ветра.
1: Французы обыграли Ирак со счетом 3-0. На 14-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет дальним ударом. Затем в перерыве из-за грозы FIFA остановила матч и эвакуировала зрителей со стадиона. Игра возобновилась только через 2 часа. Несмотря на задержку, французская сборная не сбавила темп. Дембеле вывел Мбаппе на пустые ворота, капитан оформил дубль. Затем уже сам Дембеле поставил точку в матче. Мбаппе провел свой 100-й матч за сборную, а дубль довел число его голов на чемпионатах мира до 16. Он сравнялся с Славом Клозе, который до начала этого турнира шел первым в списке лучших бомбардиров. Впереди только Лионель Месси, у которого после дубля Австрии стало 18 голов.
0: Против течения.
1: Наставник сборной Англии Томас Тухель, судя по всему, не до конца взбодрил своих подопечных, которые сыграли в ничью с командой Ганы 0-0. В победной игре с Хорватией англичане показали класс, но вот африканскую консервную банку не вскрыли из 20 ударов. Англия и Гана делят между собой первое место в группе L, у них по 4 очка. Гане, чтобы быть в таблице выше Хорватии, пока хватило одного гола ворота Панамы.
0: Круги по воде.
1: Сборная Алжира оставила себе шансы на выход в плей-офф чемпионата мира благодаря победе над Иорданией 2-1. Алжиру в этом матче пришлось отыгрываться после пропущенного гола в первом тайме. Команда справилась с этой задачей благодаря двум стандартам. На 69-й минуте счет с подачи капитана Рияда Мареза сравнял нападающий Надир Бенбуали, а через 13 минут победный гол забил форвард Марселя Амин Гуири, снова с углового. Алжир набрал первые 3 очка на турнире и поднялся на 3-е место в группе G. В последнем туре их ждет Австрия. Это матч за выход в 1/16 финала. Это были некоторые итоги 13-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы, дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации.

0: реализации чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Дорожные новости.
3: Таксопарки просят смягчить требования к использованию в такси иномарок. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ставки по автокредитам на бэушные машины снижаются. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае средняя полная стоимость кредита по подержанным машинам упала ниже 23%. В начале года было 25,5%. По новым машинам ставки стабильны, в районе 14%. Разрыв между ставками при покупке новых и подержанных автомобилей достиг минимума за 2 года. Это значит, ситуация на рынке автокредитования приближается к норме, но о ее достижении говорить пока рано. Таксопарки просят смягчить требования к использованию иномарок в такси. По введенному в прошлом году закону, внести в реестр такси можно только некоторые автомобили российской сборки. Автомобили ушедших марок для такси почти недоступны. Исключение сделали только для физлиц, и то, если машина находится в собственности более полугода. Оказалось, что в реальности введенная для самозанятых квота не действует, а юридические лица и ИП ей воспользоваться не могут. Реакция правительства пока неизвестна. Россияне все чаще покупают новые мотоциклы. С начала года продано 24 тысячи экземпляров. Продажи выросли на 14%, а в мае темпы даже ускорились. Наибольшим спросом пользуются марки RegulMoto, MotoLand и Vogue. Первые две из них российские, но сборка китайская. Vogue – полностью китайский бренд. Популярность мотоциклов постоянно растет уже несколько лет. Это связано с тем, что купить и содержать мотоцикл дешевле, чем машину. Да и пользоваться им в городе часто удобнее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
4: Infinity.

0: 24 июня 1990 года в Москве на стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом». Группе «Кино» как музыкальному феномену выпала жизнь, близкая к идеальной. Они появились в момент, когда рок-н-ролл в СССР становился местом силы, написали песни, ставшие чем-то вроде Библии для неверующей молодежи, и поставили в карьере точку как раз накануне стадионного тура, который неизбежно бы начался после издания «Черного альбома». Таким образом, в истории группы не было поводов для разочарования. Жизнь самого Цоя, прошедшая без вмешательства желтой прессы, поскольку ее тогда просто не было, многими воспринималась как удивительное героико-романтическое приключение. Песни и персона Виктора Цоя по-прежнему вдохновляют самых разных людей. А если погрузиться в бухгалтерию, то Цоя можно смело отнести к артистам, которые продолжают зарабатывать после своей смерти. Через 27 лет после гибели поэта и музыканта мы снова живем в условиях, когда почти все вокруг напрягает. Наверное, поэтому многие песни «Кино» воспринимаются как будто написаны сегодня. Так уж получилось, что в России ожидание перемен стало чем-то вроде образа жизни.
1: Радио Infinity.

0: Челябинской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. И в начале выпуска срочное сообщение. Уважаемые жители города Дорогобужа, МКП «Ресурс» информирует вас о временном ограничении холодного водоснабжения, которое затронет улицы Седова, Плеханова, Свердлова, Дворецкого, Чистякова и Мира. Данная мера вызвана порывом на трубопроводе и будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ. К другим новостям.
3: Глава Дорогобужского округа Константин Серенков вместе с исполнительным директором ПАО «Дорогобуж» Романом Дмитриевым подписали соглашение о социальном партнерстве между администрацией округа и градообразующим предприятием. В рамках соглашения предприятие окажет поддержку в реализации проекта по благоустройству улицы Пушкина, Вала и Центральной площади Дорогобужа. ПАО «Дорогобуж» на протяжении многих лет является надежным партнером муниципалитета, активно участвует в решении социально значимых задач, поддерживает проект в сфере благоустройства, спорта, образования и культуры. Важным шагом в сохранении памяти о тех, кто стал жертвами фашистских преступлений, стало торжественное открытие в селе Алексино мемориального знака, увековечивающего память жителей деревни Мартынково, сожженной карателями в годы Великой Отечественной войны. Символично, что церемония открытия состоялась 22 июня в День памяти и скорби, как еще одно напоминание о необходимости сохранять память о прошлом и передавать ее каждому последующему поколению. На мероприятии присутствовали представители руководства округа, депутаты, общественники, молодежь и местные жители. Глава муниципального округа Константин Серенков поблагодарил всех, кто причастен к установке памятного знака. Депутат Смоленской областной думы, координатор регионального партийного проекта «Роща памяти» Александр Капустин рассказал об истории проекта. Важность сохранения исторической памяти отметили в своей речи председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов. Депутат Дорогобужской окружной думы Сергей Майоров провел параллели с подобными трагическими событиями, которые происходили в годы войны на территории Смоленщины и Республики Беларусь. Настоятель храма в честь мученика Андрея Стратилата, протоиерей Григорий Кикинзон, провел освящение мемориала и отслужил поминальную литию. После минуты молчания в память о погибших участники возложили цветы к мемориалу. Это мероприятие стало для всех собравшихся не только данью уважения к памяти погибших, но и важным моментом единения. Оно акцентирует внимание на необходимости сохранять историческую память на событиях войны, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский информирует о проведении на территории Дорогобужского, Ельнинского и Глинковского муниципальных округов с 23 по 30 июня оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Основные задачи – это предупреждение ДТП, совершаемых водителями мототранспорта, выявление нарушений ПДД, связанных с управлением транспортного средства в состоянии опьянения или отсутствием права управления, задержание мототранспорта, не поставленных на государственный регистрационный учет. Внимание сотрудников госавтоинспекции будет направлено на водителей всех видов мототехники, скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов, в том числе и на несовершеннолетних мотоциклистов. Наша афиша. Уважаемые жители Дорогобужского округа, приглашаем вас на празднование Дня молодежи, одного из самых ярких и энергичных праздников лета, которое состоится 27 июня, начало в 18.00 в Дорогобуже, в роще имени Гагарина. В этот вечер вас ждет насыщенная праздничная программа, выступление диджея, концерт кавер-группы из Смоленска, ну и, конечно, отличное настроение. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и проведите этот вечер вместе. Ждем вас на празднике без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый. Атмосферное давление 741 миллиметр, будет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.

0: Истории привлекают людей, поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

0: гостях у Тяпкина.
1: Вот сейчас все обсуждают видео с Марса. Я и задумался. Связь есть за столько миллионов километров, а на даче до сих пор не ловит.

0: клетки с редисом всегда должна быть умеренно влажной. При недостатке влаги корнеплоды станут горькими и дряблыми. После каждого полива землю следует рыхлить на глубину 3-5 сантиметров. Благодаря этому корешки смогут дышать.
1: Житейская мудрость.
0: Мой дедушка давно еще заметил, что если кроты выбираются из нор, то впереди сильный дождь. Сухих вам галош, ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. В эфире.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск. День города». 27 июня – «Аквапарк. Лужники. Москва». 28 июня – «Парк развлечений. Остров мечты. Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев». 4-5 июля – «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Радио Infinity.
1: Что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле-Ледюк.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России необходимо ввести предельно допустимую наценку на бензин, заявил газете «РУ» экономист, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Олег Николаев. Сейчас самое время устроить тотальную инвентаризацию и ввести на какой-то период принцип предельно допустимой.

0: градусов. Об этом рассказал доктор медицинских наук Владимир Неронов. При более низких значениях организм быстрее теряет тепло, возрастает риск мышечных спазмов, аритмии и обострения хронических заболеваний, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Оптимальной для большинства здоровых людей и детей считается вода в диапазоне примерно 20-25 градусов. При такой температуре легче адаптироваться и меньше риск незаметного переохлаждения. И в завершении выпуска: подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и спорта стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного MyGiftCard. 68% хотели бы получить в подарок сертификаты и подарочные карты, 62% – деньги. Электронику назвали 25% респондентов, товары для дома и быта – 22%, товары для здоровья и спорта – 18%. Эксперты добавили, что работодатели постепенно уходят от одинаковых наборов и брендированной продукции в сторону более персонализированных подарков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Infinity.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Новости спорта.
1: Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. За неудачный стартовый матч на Мундиале реабилитировалась главная звезда португальской сборной Криштиану Роналду. Лидер команды оформил дубль и стал первым футболистом в истории, забившим на 6 чемпионатах мира. Роналду довел общее число голов на мировых первенствах до 10. Португалия с 4 очками возглавляет группу К, тогда как Узбекистан по-прежнему не набрал очков и занимает последнее место. Руководство клуба НБА Milwaukee Bucks согласовало обмен двукратного MVP лиги Яниса Адетокунбо в Майами Хит. Вместе с 31-летним греческим форвардом во Флориду отправится тяжелый форвард Бобби Портис. Взамен Bucks получит 4 игроков, а также 3 пика первого раунда на предстоящих драфтах вместе с некоторыми другими привилегиями. Адетокунбо провел в Milwaukee все 13 сезонов своей карьеры в НБА, став лидером франшизы по очкам, подборам, передачам и блокшотам, однако из-за травм в прошедшем сезоне он сыграл лишь в 36 матчах. Пресс-служба Лацио официально объявила о назначении Дженаро Гатуза на пост главного тренера команды. 48-летний специалист сменил на этом посту Маурицио Сарри, который ранее покинул римский клуб и возглавил Аталанту. Гатуза подписал с Орлами 2-летний контракт. Ранее чемпион мира 2006 года работал со сборной Италии и не смог вывести ее на чемпионат мира, уступив Боснии и Герцеговине в стыковых матчах. В минувшем сезоне Лацио финишировал на 9-м месте в национальном чемпионате и уступил в финале Кубка Италии Интеру. Боссы Единой Лиги ВТБ приняли решение о расширении турнира. Новыми участниками со следующего сезона станут Владивостокская «Динамо» и «Астана». «Динамовцы» дебютируют в высшем дивизионе в статусе позапрошлогоднего победителя Суперлиги и бронзового призера Кубка России, а «Астана» возвращается после годичного перерыва. Всего в новом сезоне сыграют 12 клубов. Еще есть потенциальные кандидаты на вступление в Единую Лигу через сезон. Это Минск, Челябинский ЧБК и Уфимский «Динамо». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: Самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц. Реклама.
2: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: 24 июня 1990 года в Москве на стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом». Группе «Кино» как музыкальному феномену выпала жизнь, близкая к идеальной. Они появились в момент, когда рок-н-ролл в СССР становился местом силы, написали песни, ставшие чем-то вроде Библии для неверующей молодежи, и поставили в карьере точку как раз накануне стадионного тура, который неизбежно бы начался после издания «Черного альбома». Таким образом, в истории группы не было поводов для разочарования. Жизнь самого Цоя, прошедшая без вмешательства желтой прессы, поскольку ее тогда просто не было, многими воспринималась как удивительное героико-романтическое приключение. Песни и персона Виктора Цоя по-прежнему вдохновляют самых разных людей. А если погрузиться в бухгалтерию, то Цоя можно смело отнести к артистам, которые продолжают зарабатывать после своей смерти. Через 27 лет после гибели поэта и музыканта мы снова живем в условиях, когда почти все вокруг напрягает. Наверное, поэтому многие песни «Кино» воспринимаются как будто написаны сегодня. Так уж получилось, что в России ожидание перемен стало чем-то вроде образа жизни.
1: Радио Infinity. С нами тепло.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Решение властей Японии пересмотреть стоимость въездных виз не коснется граждан России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. Накануне правительство Японии приняло решение впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы. С 1 июля однократная виза подорожает с 3000 до 15 тысяч йен. А многократная с 6 до 30 тысяч, это более 180 долларов. Власти пояснили, что тарифы поднимут, чтобы привести показатели в соответствии с практикой других стран, пишет издание Japan Times. Главное, о чем стоит знать россиянам, визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения, заявили в АТОР. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно, консульский сбор не взимается.
2: Деньги дороги, как память.
3: По данным исследования, у жителей 71% российских городов средний чек на заказ электроники в интернете выше, чем в Москве. Самые высокие онлайн-траты на эту категорию зафиксированы на Дальнем Востоке – Владивосток, Хабаровск, Якутск, Певек. В Дальневосточном федеральном округе средний чек составляет почти 35 тысяч рублей, что почти на 15% превышает показатель столицы – 30,5 тысяч, и на 12% общероссийский. Российские 31 тысяча рублей. Впереди Москвы находятся и города арктической зоны Российской Федерации, где заказывают в среднем на 33 тысячи рублей. Так, в Апатитах уровень трат составляет 41 тысячу, а в Иркуте и Мончегорске 39 тысяч рублей.
2: Копейка рубль бережет.
3: Самый бюджетный суп этого лета – свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из 4 человек – 108, подсчитали для РИА Новости аналитики одного из ритейлеров. Они провели расчет стоимости приготовления самых популярных холодных супов в 2026 году. Лидером по доступности стал свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется в 27 рублей, на семью из 4 человек – 108, говорится в сообщении. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана. Для подачи 200 граммов обойдутся в 38 рублей. На втором месте по стоимости классическая русская окрошка. Одна порция обойдется минимум в 49 рублей. Это вариант с квасом. Самым затратным вариантом оказался гаспачо. Традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-10-39.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 24 июня 1710 года близ Санкт-Петербурга было основано Царское село. Более двух веков оно являлось резиденцией российских монархов, одним из самых привлекательных пригородов Санкт-Петербурга. Первый дворец каменной палаты о 16 светлицах был построен в 1724 году Иоганном Браунштейном по повелению царицы Екатерины Алексеевны на месте уцелевшей от военных действий усадьбы первого хозяина поместья. Расширение Царской мызы повлекло за собой увеличение количества дворцовых служащих. Рядом с резиденцией начала создаваться слобода. Постройки, располагавшиеся в непосредственной близости к императорскому дворцу, образовали сначала Садовую, а впоследствии Служительскую, ныне Среднюю и Малую улицы. В 1728 году имение перешло к цесаревне Елизавете Петровне. До ее вошествия на престол в 1741 году единственной значительной постройкой в Царском селе была Знаменская церковь, созданная в 1734 году. Навсегда связана с Царским селом имя Александра Пушкина, запечатленное в известных всему миру царскосельских памятниках и названиях улиц. Сегодня это город Пушкин, который входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга.
2: 24 июня 1990 года в Москве на стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом». Смерть Виктора Цоя стала шоком для множества поклонников. В Кривоарбатском переулке в Москве появилась «Стена Цоя», которую поклонники группы исписали надписями «Кино» и «Цой жив». Там же планировали установить музыканту памятник босиком и сидящему на мотоцикле. Однако из-за протестов жителей окрестных домов и самих поклонников певца памятник установлен не был. Также не получилось поставить памятник музыканту рядом с МГУ. Жильцы соседних домов собирались на муниципальное собрание и постановили, приходящая к памятнику молодежь будет нарушать их покой и тишину. Вскоре памятник все же был установлен на месте гибели Виктора Цоя на трассе под Ригой, а также памятник певцу был временно установлен в июле 2009 года в Санкт-Петербурге на Невском проспекте рядом с кинотеатром «Аврора» перед презентацией фильма Алексея Учителя «Последний герой» – документальной работы о Викторе Цое. В 2015 году данный памятник был заново установлен уже в городе Окуловка Новгородской области на площади у железнодорожного вокзала.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радио «Инфинити».

теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья.

0: рекламы. Отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск», «День города». 27 июня – «Аквапарк Лужники», Москва. 28 июня – «Парк развлечений Остров мечты», Москва. 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер», Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 4-5 июля – «Минск», «Замки мира» и «Несвежа», «Дудутки» в дни празднования Дня независимости Белоруссии, 19900. 11 июля – «Тверь», теплоходная прогулка по Волге, Ржев. С 16 по 20 июля – «Казань», Йошкар-Ола-Чебоксары, фирменным поездом из Москвы. С 16 по 20 июля – «Три дня, две ночи», большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля – «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Зоопарк», «Дельфинарий». С 23 по 27 июля – «День ВМС» в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Дорожные новости.
11: Таксопарки просят смягчить требования к использованию в такси иномарок. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ставки по автокредитам на бэушные машины снижаются. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае средняя полная стоимость кредита по подержанным машинам упала ниже 23%. В начале года было 25,5%. По новым машинам ставки стабильны, в районе 14%. Разрыв между ставками при покупке новых и подержанных автомобилей достиг минимума за 2 года. Это значит, ситуация на рынке автокредитования приближается к норме, но о ее достижении говорить пока рано. Таксопарки просят смягчить требования к использованию иномарок в такси. По введенному в прошлом году закону, внести в реестр такси можно только некоторые автомобили российской сборки. Автомобили ушедших марок для такси почти недоступны. Исключение сделали только для физлиц, и то, если машина находится в собственности более полугода. Оказалось, что в реальности введенная для самозанятых квота не действует, а юридические лица и ИП ей воспользоваться не могут. Реакция правительства пока неизвестна. Россияне все чаще покупают новые мотоциклы. С начала года продано 24 тысячи экземпляров. Продажи выросли на 14%, а в мае темпы даже ускорились. Наибольшим спросом пользуются марки RegulMoto, MotoLand и Vogue. Первые две из них российские, но сборка китайская. Vogue полностью китайский бренд. Популярность мотоциклов постоянно растет уже несколько лет. Это связано с тем, что купить и содержать мотоцикл дешевле, чем машину. Да и пользоваться им в городе часто удобнее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Infinity.

0: Ленской области 15:00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. И в начале выпуска срочное сообщение. Уважаемые жители города Дорогобужа, МКП «Ресурс» информирует вас о временном ограничении холодного водоснабжения, которое затронет улицы Седова, Плеханова, Свердлова, Дворецкого, Чистякова и Мира. Данная мера вызвана порывом на трубопроводе и будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ. К другим новостям. Глава Дорогобужского округа Константин Серенков вместе с исполнительным директором ПАО «Дорогобуж» Романом Дмитриевым подписали соглашение о социальном партнерстве между администрацией округа и градообразующим предприятием. В рамках соглашения предприятие окажет поддержку в реализации проекта по благоустройству улицы Пушкина, Вала и Центральной площади Дорогобужа. ПАО «Дорогобуж» на протяжении многих лет является надежным партнером муниципалитета, активно участвует в решении социально значимых задач, поддерживает проект в сфере благоустройства, спорта, образования и культуры. Важным шагом в сохранении памяти о тех, кто стал жертвами фашистских преступлений, стало торжественное открытие в селе Алексино мемориального знака, увековечивающего память жителей деревни Мартынково, сожженной карателями в годы Великой Отечественной войны. Символично, что церемония открытия состоялась 22 июня в День памяти и скорби, как еще одно напоминание о необходимости сохранять память о прошлом и передавать ее каждому последующему поколению. На мероприятии присутствовали представители руководства округа, депутаты, общественники, молодежь и местные жители. Глава муниципального округа Константин Серенков поблагодарил всех, кто причастен к установке памятного знака. Депутат Смоленской областной думы, координатор регионального партийного проекта «Роща памяти» Александр Капустин рассказал об истории проекта. Важность сохранения исторической памяти отметили в своей речи председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов. Депутат Дорогобужской окружной думы Сергей Майоров провел параллели с подобными трагическими событиями, которые происходили в годы войны на территории Смоленщины и Республики Беларусь. Настоятель храма в честь мученика Андрея Стратилата, протоиерей Григорий Кикинзон, провел освящение мемориала и отслужил поминальную литию. После минуты молчания в память о погибших участники возложили цветы к мемориалу. Это мероприятие стало для всех собравшихся не только данью уважения к памяти погибших, но и важным моментом единения. Оно акцентирует внимание на необходимости сохранять историческую память на событиях войны, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский информирует о проведении на территории Дорогобужского, Ельнинского и Глинковского муниципальных округов с 23 по 30 июня оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Основные задачи – это предупреждение ДТП, совершаемых водителями мототранспорта, выявление нарушений ПДД, связанных с управлением транспортного средства в состоянии опьянения или отсутствием права управления, задержание мототранспорта, не поставленных на государственный регистрационный учет. Внимание сотрудников госавтоинспекции будет направлено на водителей всех видов мототехники, скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов, в том числе и на несовершеннолетних мотоциклистов. Наша афиша. Уважаемые жители Дорогобужского округа, приглашаем вас на празднование Дня молодежи, одного из самых ярких и энергичных праздников лета, которое состоится 27 июня, начало в 18:00 в Дорогобуже, в роще имени Гагарина. В этот вечер вас ждет насыщенная праздничная программа, выступление диджея, концерт кавер-группы из Смоленска, ну и, конечно, отличное настроение. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и проведите этот вечер вместе. Ждем вас на празднике без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый. Атмосферное давление 741 миллиметр, будет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101,8.

0: Идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили Амода будут выпускать под маркой Джеланд. На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин, на базе JQ там есть и кроссоверы Амода C5 и C7. Их позиционируют как Джеланд C-серии и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый GAC S9. Крупный 7-местный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин, машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. GAC S9 конкурирует с Leo 9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для Волги К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных Geely Manjaro русификация может быть частичной. Классическая Нива выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но Нива вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах Нивы Легенд в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити»

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: пройдусь по нам мурашками, на чуть-чуть зелено сушить.
1: Радиостанция Инфи.

24 июня 1990 года в Москве на стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом». Группе «Кино» как музыкальному феномену выпала жизнь, близкая к идеальной. Они появились в момент, когда рок-н-ролл в СССР становился местом силы, написали песни, ставшие чем-то вроде Библии для неверующей молодежи, и поставили в карьере точку как раз накануне стадионного тура, который неизбежно бы начался после издания «Черного альбома». Таким образом, в истории группы не было поводов для разочарования. Жизнь самого Цоя, прошедшая без вмешательства желтой прессы, поскольку ее тогда просто не было, многими воспринималась как удивительное героико-романтическое приключение. Песни и персона Виктора Цоя по-прежнему вдохновляют самых разных людей. А если погрузиться в бухгалтерию, то Цоя можно смело отнести к артистам, которые продолжают зарабатывать после своей смерти. Через 27 лет после гибели поэта и музыканта мы снова живем в условиях, когда почти все вокруг напрягает. Наверное, поэтому многие песни «Кино» воспринимаются как будто написаны сегодня. Так уж получилось, что в России ожидание перемен стало чем-то вроде образа жизни.

0: Это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». За успех!

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россияне смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления врача только в частных клиниках. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин, передает ТАСС. В негосударственных медицинских организациях при оказании медпомощи вне рамок программы госгарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 сентября допускается обращение гражданина без направления лечащего врача в целях проведения МРТ, сказал замглавы ведомства. Камкин добавил, что показания и противопоказания к процедуре будут определяться врачом-рентгенологом. Изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики и позволит пациентам быстрее получать необходимые медицинские услуги. Одобряет единый госэкзамен каждый четвертый родитель 11-классника. Это показало исследование «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Среди родителей выпускников 11 классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 23%. При этом процент противников современной системы аттестации школьников немного снизился. Сегодня он находится на уровне 67%, год назад 71%. Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор на заучивание и алгоритмизацию. Экономически активное население в целом настроено более сдержанно. Положительную оценку ЕГЭ дают лишь 18% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 57%. И в завершении выпуска представители книжной сети «Буквоед» провели исследование, чтобы выяснить, на кого из героинь русской литературы хотят быть похожи россиянки и кого читатели считают самой красивой. В пятерку лидеров вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты», Наташа Ростова из «Войны и мира», Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Маргарита победила с большим отрывом, почти на 11% пунктов. В сумме героини русской классики набрали более 80% голосов. Это говорит о том, что, несмотря на стремительно меняющуюся моду, именно

0: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: открывая футбольную Америку.
1: Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналдо наконец-то забил на 6-м чемпионате мира и сразу дважды. Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0. Гол на 6-й минуте сделал Роналдо первым игроком в истории, забивавшим на 6 мундиалях. Второй довел его счет до 10 голов и побил рекорд Эйсебио. Теперь Криштиану лучший бомбардир Португалии в истории чемпионатов мира. Португалия с 4 очками возглавляет группу К. В следующем туре команду ждет Колумбия.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Норвегии спустя 28 лет сыграет в плей-офф чемпионата мира. Викинги обыграли Сенегал 3-2. И главным виновником этого события стал Эрлинг Холланд, оформивший второй дубль на турнире. В активе нападающего Манчестер Сити теперь 4 гола. Среди норвежцев на чемпионатах мира больше не забивал никто. Теперь у Норвегии 6 очков. И в последнем туре она встретится с Францией, у которой баллов столько же.
0: Попутного ветра.
1: Французы обыграли Ирак со счетом 3-0. На 14-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет дальним ударом. Затем в перерыве из-за грозы ФИФА остановила матч и эвакуировала зрителей со стадиона. Игра возобновилась только через 2 часа. Несмотря на задержку, французская сборная не сбавила темп. Дембеле вывел Мбаппе на пустые ворота, капитан оформил дубль. Затем уже сам Дембеле поставил точку в матче. Мбаппе провел свой 100-й матч за сборную, а дубль довел число его голов на чемпионатах мира до 16. Он сравнялся с Славом Клозе, который до начала этого турнира шел первым в списке лучших бомбардиров. Впереди только Лионель Месси, у которого после дубля Австрии стало 18 голов.
0: Против течения.
1: Наставник сборной Англии Томас Тухель, судя по всему, не до конца взбодрил своих подопечных, которые сыграли в ничью с командой Ганы 0-0. В победной игре с Хорватией англичане показали класс, но вот африканскую консервную банку не вскрыли из 20 ударов. Англия и Гана делят между собой первое место в группе L, у них по 4 очка. Гане, чтобы быть в таблице выше Хорватии, пока хватило одного гола в ворота Панамы.
0: Круги по воде.
1: Сборная Алжира оставила себе шансы на выход в плей-офф чемпионата мира благодаря победе над Иорданией 2-1. Алжиру в этом матче пришлось отыгрываться после пропущенного гола в первом тайме. Команда справилась с этой задачей благодаря двум стандартам. На 69-й минуте счет с подачи капитана Рияда Мареза сравнял нападающий Надир Бенбуали, а через 13 минут победный гол забил форвард Марселя Амин Гуири, снова с углового. Алжир набрал первые 3 очка на турнире и поднялся на 3-е место в группе G. В последнем туре их ждет Австрия. Это матч за выход в 1/16 финала. Это были некоторые итоги 13-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – сказочная Вихляндия и Оптина пустынь. 27 июня – Витебск, день города. 27 июня – аквапарк «Лужники, Москва». 28 июня – парк развлечений «Остров мечты», Москва. 4 и 26 июля – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 4 июля – паломничество к Матронушке. 5 июля – остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 4-5 июля – Минск, Замки мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня независимости Белоруссии, 19900. 11 июля, Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. С 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола-Чебоксары, фирменным поездом из Москвы. С 16 по 20 июля, 3 дня, 2 ночи, большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля, аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и зоопарк, Дельфинарий. С 23 по 27 июля, День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 25 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 2,7 метра в секунду. Давление 740 миллиметров. Днем будет слабо расти. Температура ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. В пятницу, 26 июня, преимущественно без осадков. Ночью 9-11, днем 19-21 градус. В субботу днем пройдут дожди и до плюс 22. В воскресенье без осадков и плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили Амода будут выпускать под маркой Джеланд. На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин на базе JQ, там есть и кроссоверы Амода C5 и C7. Их позиционируют как Джеланд C-серии и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый GAC S9. Крупный семиместный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин, машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. GAC S9 конкурирует с Leo 9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для Волги К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных Джили Манджаро русификация может быть частичной. Классическая Нива выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но Нива вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах Нивы Легенд в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
2: Джордж Луис.
3: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я. Ну как?
5: Вау, чисто!
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
8: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619.
9: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: Радиостанция «Инфинити».

позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.

0: Прошу, мадам, присаживайтесь.
1: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
2: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
1: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое авто легко.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-9.

0: Новости спорта.
1: Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. За неудачный стартовый матч на Мундиале реабилитировалась главная звезда португальской сборной Криштиану Роналду. Лидер команды оформил дубль и стал первым футболистом в истории, забившим на 6 чемпионатах мира. Роналду довел общее число голов на мировых первенствах до 10. Португалия с 4 очками возглавляет группу К, тогда как Узбекистан по-прежнему не набрал очков и занимает последнее место. Руководство клуба НБА Milwaukee Bucks согласовало обмен двукратного MVP лиги Яниса Адетокунбо в Майами Хит. Вместе с 31-летним греческим форвардом во Флориду отправится тяжелый форвард Бобби Портис. Взамен Bucks получат 4 игроков, а также 3 пика первого раунда на предстоящих драфтах вместе с некоторыми другими привилегиями. Адетокунбо провел в Milwaukee все 13 сезонов своей карьеры в НБА, став лидером франшизы по очкам, подборам, передачам и блокшотам, однако из-за травм в прошедшем сезоне он сыграл лишь в 36 матчах. Пресс-служба Лацио официально объявила о назначении Дженаро Гатуза на пост главного тренера команды. 48-летний специалист сменил на этом посту Маурицио Сарри, который ранее покинул римский клуб и возглавил Аталанту. Гатуза подписал с Орлами 2-летний контракт. Ранее чемпион мира 2006 года работал со сборной Италии и не смог вывести ее на чемпионат мира, уступив Боснии и Герцеговине в стыковых матчах. В минувшем сезоне Лацио финишировал на 9-м месте в национальном чемпионате и уступил в финале Кубка Италии Интеру. Боссы Единой лиги ВТБ приняли решение о расширении турнира. Новыми участниками со следующего сезона станут Владивостокская «Динамо» и «Астана». «Динамовцы» дебютируют в высшем дивизионе в статусе позапрошлогоднего победителя Суперлиги и бронзового призера Кубка России, а «Астана» возвращается после годичного перерыва. Всего в новом сезоне сыграют 12 клубов. Еще есть потенциальные кандидаты на вступление в Единую лигу через сезон. Это Минск, Челябинский ЧБК и Уфимский «Динамо». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Решение властей Японии пересмотреть стоимость въездных виз не коснется граждан России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. Накануне правительство Японии приняло решение впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы. С 1 июля однократная виза подорожает с 3000 до 15 тысяч йен. А многократная с 6 до 30 тысяч – это более 180 долларов. Власти пояснили, что тарифы поднимут, чтобы привести показатели в соответствии с практикой других стран, пишет издание Japan Times. Главное, о чем стоит знать россиянам – визовое нововведение Японии не имеют к ним никакого отношения, заявили в АТОР. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно, консульский сбор не взимается.
0: Деньги дороги, как память.
1: По данным исследования, у жителей 71% российских городов средний чек на заказ электроники в интернете выше, чем в Москве. Самые высокие онлайн-траты на эту категорию зафиксированы на Дальнем Востоке – Владивосток, Хабаровск, Якутск, Певек. В Дальневосточном федеральном округе средний чек составляет почти 35 тысяч рублей, что почти на 15% превышает показатель столицы – 30,5 тысяч, и на 12% общероссийский – 31 тысяча рублей. Впереди Москвы находятся и города арктической зоны Российской Федерации, где заказывают в среднем на 33 тысячи рублей. Так, в Апатитах уровень трат составляет 41 тысячу, а в Иркуте и Мончегорске – 39 тысяч рублей.
0: Копейка рубль бережет.
1: Самый бюджетный суп этого лета – свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из 4 человек – 108, подсчитали для РИА Новости аналитики одного из ритейлеров. Они провели расчет стоимости приготовления самых популярных холодных супов в 2026 году. Лидером по доступности стал свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется в 27 рублей, на семью из 4 человек – 108, говорится в сообщении. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи. 200 граммов обойдутся в 38 рублей. На втором месте по стоимости классическая русская окрошка. Одна порция обойдется минимум в 49 рублей. Это вариант с квасом. Самым затратным вариантом оказался гаспачо. Традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity. С нами тепло.

24 июня 1990 года в Москве на стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом». Группе «Кино» как музыкальному феномену выпала жизнь, близкая к идеальной. Они появились в момент, когда рок-н-ролл в СССР становился местом силы, написали песни, ставшие чем-то вроде Библии для неверующей молодежи, и поставили в карьере точку как раз накануне стадионного тура, который неизбежно бы начался после издания «Черного альбома». Таким образом, в истории группы не было поводов для разочарования. Жизнь самого Цоя, прошедшая без вмешательства желтой прессы, поскольку ее тогда просто не было, многими воспринималась как удивительное героико-романтическое приключение. Песни и персона Виктора Цоя по-прежнему вдохновляют самых разных людей. А если погрузиться в бухгалтерию, то Цоя можно смело отнести к артистам, которые продолжают зарабатывать после своей смерти. Через 27 лет после гибели поэта и музыканта мы снова живем в условиях, когда почти все вокруг напрягает. Наверное, поэтому многие песни «Кино» воспринимаются как будто написаны сегодня. Так уж получилось, что в России ожидание перемен стало чем-то вроде образа жизни.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. И в начале выпуска срочное сообщение. Уважаемые жители города Дорогобужа, МКП «Ресурс» информирует вас о временном ограничении холодного водоснабжения, которое затронет улицы Седова, Плеханова, Свердлова, Дворецкого, Чистякова и Мира. Данная мера вызвана порывом на трубопроводе и будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ. К другим новостям. Глава Дорогобужского округа Константин Серенков вместе с исполнительным директором ПАО «Дорогобуж» Романом Дмитриевым подписали соглашение о социальном партнерстве между администрацией округа и градообразующим предприятием. В рамках соглашения предприятие окажет поддержку в реализации проекта по благоустройству улицы Пушкина, Вала и Центральной площади Дорогобужа. ПАО «Дорогобуж» на протяжении многих лет является надежным партнером муниципалитета, активно участвует в решении социально значимых задач, поддерживает проекты в сфере благоустройства, спорта, образования и культуры. Важным шагом в сохранении памяти о тех, кто стал жертвами фашистских преступлений, стало торжественное открытие в селе Алексино мемориального знака, увековечивающего память жителей деревни Мартынково, сожженной карателями в годы Великой Отечественной войны. Символично, что церемония открытия состоялась 22 июня в День памяти и скорби, как еще одно напоминание о необходимости сохранять память о прошлом и передавать ее каждому последующему поколению. На мероприятии присутствовали представители руководства округа, депутаты, общественники, молодежь и местные жители. Глава муниципального округа Константин Серенков поблагодарил всех, кто причастен к установке памятного знака. Депутат Смоленской областной думы, координатор регионального партийного проекта «Роща памяти» Александр Капустин рассказал об истории проекта. Важность сохранения исторической памяти отметили в своей речи председатель Дорогобужской окружной думы Виталий Таранов. Депутат Дорогобужской окружной думы Сергей Майоров провел параллели с подобными трагическими событиями, которые происходили в годы войны на территории Смоленщины и Республики Беларусь. Настоятель храма в честь мученика Андрея Стратилата, протоиерей Григорий Кикинзон, провел освящение мемориала и отслужил поминальную литию. После минуты молчания в память о погибших участники возложили цветы к мемориалу. Это мероприятие стало для всех собравшихся не только данью уважения к памяти погибших, но и важным моментом единения. Оно акцентирует внимание на необходимости сохранять историческую память на событиях войны, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский информирует о проведении на территории Дорогобужского, Ельнинского и Глинковского муниципальных округов с 23 по 30 июня оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл». Основные задачи – это предупреждение ДТП, совершаемых водителями мототранспорта, выявление нарушений ПДД, связанных с управлением транспортного средства в состоянии опьянения или отсутствием права управления, задержание мототранспорта, не поставленных на государственный регистрационный учет. Внимание сотрудников госавтоинспекции будет направлено на водителей всех видов мототехники, скутеров, мопедов, мотовелосипедов, питбайков, легких и тяжелых мотоциклов, в том числе и на несовершеннолетних мотоциклистов. Наша афиша. Уважаемые жители Дорогобужского округа, приглашаем вас на празднование Дня молодежи, одного из самых ярких и энергичных праздников лета, которое состоится 27 июня, начало в 18:00 в Дорогобуже, в роще имени Гагарина. В этот вечер вас ждет насыщенная праздничная программа, выступление диджея, концерт кавер-группы из Смоленска, ну и, конечно, отличное настроение. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и проведите этот вечер вместе. Ждем вас на празднике без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый. Атмосферное давление 741 миллиметр, будет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 22 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити в Дорогобуже на частоте 105 FM, в Сафоново на 101.8.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергия и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: А в этот день события, ставшие историей.
10: 24 июня 1710 года близ Санкт-Петербурга было основано Царское село. Более двух веков оно являлось резиденцией российских монархов, одним из самых привлекательных пригородов Санкт-Петербурга. Первый дворец, каменные палаты о 16 светлицах, был построен в 1724 году Иоганном Браунштейном по повелению царицы Екатерины Алексеевны на месте уцелевшей от военных действий усадьбы первого хозяина поместья. Расширение царской мызы повлекло за собой увеличение количества дворцовых служащих. Рядом с резиденцией начала создаваться слобода. Постройки, располагавшиеся в непосредственной близости к императорскому дворцу, образовали сначала Садовую, а впоследствии Служительскую, ныне Среднюю и Малую улицы. В 1728 году имение перешло к цесаревне Елизавете Петровне. До ее вошествия на престол в 1741 году единственной значительной постройкой в царском селе была Знаменская церковь, созданная в 1734 году. Навсегда связана с царским селом имя Александра Пушкина, запечатленная в известных всему миру царско-сельских памятниках и названиях улиц. Сегодня это город Пушкин, который входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга.
11: 24 июня 1990 года в Москве на стадионе «Лужники» состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название «Черный альбом». Смерть Виктора Цоя стала шоком для множества поклонников. В Кривоарбатском переулке в Москве появилась «Стена Цоя», которую поклонники группы исписали надписями «Кино» и «Цой жив». Там же планировали установить музыканту памятник босиком и сидящему на мотоцикле. Однако из-за протестов жителей окрестных домов и самих поклонников певца памятник установлен не был. Также не получилось поставить памятник музыканту рядом с МГУ. Жильцы соседних домов собирались на муниципальное собрание и постановили: приходящая к памятнику молодежь будет нарушать их покой и тишину. Вскоре памятник все же был установлен на месте гибели Виктора Цоя на трассе под Ригой, а также памятник певцу был временно установлен в июле 2009 года в Санкт-Петербурге на Невском проспекте рядом с кинотеатром «Аврора» перед презентацией фильма Алексея Учителя «Последний герой» документальной работы о Викторе Цое. В 2015 году данный памятник был заново установлен уже в городе Акуловка Новгородской области на площади у железнодорожного вокзала.
9: А в этот день события, ставшие историей.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск. День города». 27 июня – «Аквапарк. Лужники. Москва». 28 июня – «Парк развлечений. Остров мечты. Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев». 4-5 июля – «Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: «Радио Инфинити».

0: грани реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Работающие родители с двумя и более детьми могут получить ежегодную семейную выплату и вернуть часть уплаченного НДФЛ. В отдельных случаях сумма возврата для семьи может превысить 100 тысяч рублей, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. По его словам, выплата положена семьям, где средний душевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания. По сути, получателям данной семейной выплаты будет возвращаться большая часть уплаченного налога – 7% из 13% НДФЛ. Заявление можно будет подать с 1 июня по 30 сентября включительно через портал госуслуг, Социальный фонд России или МФЦ. В большинстве случаев собирать дополнительные документы не потребуется. Нужные сведения поступят по межведомственным каналам. Выплата назначается каждому из родителей отдельно. Купленные на это лето детские путевки в Крым в любом случае не пропадут. Отдыхающих могут перераспределить в Анапу, Краснодарский край, Калининград и в Карелию. Механизм возврата уже начался, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он пояснил, что формат возврата средств за неиспользованные путевки в полном объеме предусмотрен, а желающим предложат альтернативное направление. Он добавил, что сегодня детские объекты размещения есть в большей части российских регионов, и они будут рады туристам и даже вступят в конкуренцию за поток отдыхающих. В том числе востребованными окажутся Калининград и Карелия, заключил турэксперт. И в завершении выпуска: большинство россиян проявляют интерес к истории своей семьи, но не обладает глубокими знаниями о собственном происхождении, а более половины хотели бы использовать искусственный интеллект для оживления фото родственников. Согласно опросу, 89% россиян хотя бы время от времени задумываются о своей родословной. Часть из них уже занимается поиском информации о предках, изучая архивы и общаясь с родственниками. А еще 64% рассматривают возможность заняться генеалогией в будущем. Лишь 10% участников исследования не проявляют интереса к семейной истории. Основным мотивом для изучения родословной называют стремление лучше понять себя. Еще часть хотят сохранить память о родственниках. 18% интересуются историческим контекстом жизни своей семьи, а 17% намерены передать собранные сведения следующим поколениям. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8

0: 908-282-22-22. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8 910 720 24 97 40 и 8 910 722 58 05. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин. Реклама.
2: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Инфинити.

0: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь», 27 июня «Витебск. День города», 27 июня «Аквапарк Лужники. Москва», 28 июня «Парк развлечений. Остров мечты. Москва», 4 и 26 июля «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка», 4 июля «Паломничество к Матронушке», 5 июля «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев», 4-5 июля «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Московской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг 25 июня ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 2,7 метров в секунду. Давление 740 миллиметров. Днем будет слабо расти. Температура ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. В пятницу 26 июня преимущественно без осадков. Ночью 9-11, днем 19-21 градус. В субботу днем пройдут дожди и до плюс 22. В воскресенье без осадков и плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: рассказываете интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Радио Инфинити.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити»

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.